стран Scepter Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

0: pop extremo.
1: Feel the music.
2: Feel the music.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,